Ольги хабарын прочипу асмынзу тусуд огана менен ишу сага дона тусур дунна менен ишу сага. Тусуд огана фетика дейлу сага боли прочичинзу шарбана кини программ прочипу асмынзу тусуд огана менен сунчу сога. Акашмани дейлу гана хинди на англизиану хабарын прочипу асмынзу.